Молодец, прошмат, ну чужий, полайстись на ларгоне, пасю слеп снега бучене, ирлайнес полит.